0: благочестивый и людинолюбный Бог есть, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне повсякчас и на веки веков.
1: Аминь.
2: Только вернейшее, мы Господи, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрейшее, Пелану и Твоей завжди, барай, жениме тебе славу воссылали,

0: Дня, что божественных святых пречистых, бессмертный небесный, животворчий, страшный христовых тайн, достойно подякуем Господеви.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Аминь, сконалий, святый, мирный, безгрешный, просивши самих себе одинодный все життя наше, приступови віддаймо.
1: Ові, Господи.
0: Ти, святчі наші, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, по всех час.